0: Всем привет! С вами группа «Миссия Юпитера» на Прогкор Радио.
1: This is Прогкор Радио, the only true prog, rock and indie station in Montreal.